Elsass, там и в гетто. Если се там вратишь, если се там вратишь, так дай на свою счастную весну, ты наш кришь.